0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Дежурное радио.
1: Это же вам не лезгинка.
2: Хорошо смеяться над больными людьми.

0: как говорится, хорошо.
1: А хорошо жить еще лучше.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

Душевное радио. Классика хитов. I'm a

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание.

0: Не телевидение завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио.

0: Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Let's go, girls.

0: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: பரபரப்பா.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Сегодня в Беларуси день пожилых людей. Граждан старшего поколения поздравил президент. Как пишет Билд, Александр Лукашенко отметил, что в основе национального культурного кода белорусов лежит уважение к старшим. В год белорусской женщины слова особой признательности глава государства адресовал мамам и бабушкам, подчеркнув, что трудолюбие, терпение, взаимная поддержка, забота о детях и стариках, безусловная родительская любовь и патриотизм – краеугольные камни нашего менталитета. Президент заверил, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики. В Минске накануне начали включать отопление в жилых домах, общежитиях, банях и театрах. Решение в мэрии приняли с учетом скорого похолодания, которое прогнозируют на следующей неделе. Важно отметить, что подача тепла в жилфонд происходит не одномоментно. Пуск отопления занимает от 3 до 5 дней. В случае необходимости развоздушивания систем нужно обратиться к коммунальщикам. ГАИ усилит контроль за водителями такси. Акция по всей стране пройдет по 9 октября. С начала года с участием автомобилей такси совершено 67 ДТП, в которых 74 человека получили травмы. Автоинспекторы будут пресекать грубые нарушения, обратят внимание на обесправников, нарушителей скоростного режима, а также проверят соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров и техническое состояние транспорта. Какие сладости можно есть даже на диете, рассказали специалисты. Речь о зефире, который почти не содержит жиров и положительно сказывается на работе кишечника. Именно низкая калорийность делает продукт менее вредным десертом по сравнению с шоколадом или тортами. А содержание пектина из фруктов способствует улучшению пищеварения. Чрезмерно употреблять зефир не следует людям с диабетом и гастритом. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность и в основном без осадков. В Бресте и Гомеле 19-21, в Витебске 17-19, в Гродно и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
4: Совсем чуть-чуть времени остается до того момента, когда знаменитое... Эй, сейчас обмажу себя мармеладом. Легендарная заставка Бодриссимо шоу, где они врывают друг у друга микрофон, снова приобретет свое правильное звучание. С понедельника у меня появляется напарница. Зовут ее Евгения. Ну, знаете, пока откачали, пока кардиограмму сердца сделали, что-то там переживаю. Говорит, ну как, я же тебя с первым глотком матери слушала, а теперь я с тобой. Я говорю, да нормально, Женька, справимся. Поэтому с понедельника мы снова они. Ну, а пока вот здрасте. Доброе утро, бодрое обязательно, душевное беспрекословно. Меня зовут Дмитрий Самкович. Правильная настройка с утра – это важный залог вперед по жизни и с песней. Вы настроены на волну душевного радио, топ-5 радиостанций Беларуси, ну и, конечно, музыкальный плейлист. Меня вчера похвалили. Мне вчера передали фидбэк. Я не считаю их конкурентами, я считаю, что они коллеги с других радиостанций. Было сказано так. Обожаю душевное радио. Хотя сидит девушка за микрофоном другой радиостанции. Но, говорит, музыкальный алгоритм вообще не втыкаю. И не получится, потому что машина здесь отсутствует, здесь присутствует только человек. 24 на 7, абсолютные хиты, в непредсказуемом, это правда абсолютно, порядке, но абсолютные хиты всех времен и народов. Это вот мы. Ну что, с песней по жизни, погнали вперед. Я приветствую всех, кто уже в ТикТоке на нас подключился. Я приветствую того одного человека, который не спит, но смотрит меня на лайв-трансляции через наш официальный телеграм-чат. Душевный радиочат мы называемся. Привет тебе, мой одинокий радиослушатель. Ну, имеется в виду в видеочате. Также всю планету, но, безусловно, любимую Беларусь. Все у нас пойдет по плану. Будет гороскоп обязательно, знаю, ждете. Прям у меня мурашки с оставшимися волосами по телу, ну, моими, по телу бегают. И говорят, давай гороскоп, Санкович. Они же сидят в автомобилях, они же не выходят. Они же ждут, пока ты все это дело расскажешь. Обязательно. Через буквально три песни мы с вами объявимся. Вот русский размер UAU отпоет. Вот после него сразу будет гороскоп. Плюс ко всему, я напоминаю, что классная рубрика, видите, помогает людям. Наконец-то пошла в народ. Под названием «Радиотерапия» в конце музыкального часа я смогу ответить на любой ваш вопрос, который предполагает ответ либо да, либо нет. При помощи карт Таро. Говорят, нормально, у меня к рукам липнут. Вот все это подтверждают. Поэтому спрашивайте у меня чего-нибудь. В телеграме, опять же, душевное радиочат. Вам хорошо, нам хорошо, всем хорошо. Поехали!
5: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Автотовары и матрасы покупают на Емол. Зимняя резина Белшина R16 123 рубля. Ортопедический матрас Вегас 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: сейчас давайте это фирменный гороскоп, который вы должны послушать. Ну, должны. Что с ним делать, вы сами разберетесь. Может быть, скомкаете в виде листика и выбросите в окно. Тем более, сегодня 1 октября. Еще один шаг к Новому году, но это как минимум. Начинаем с овнов, рогатых, неуспокоенных, бешеных. Я нормально овна изобразил? Итак, 1 октября утром для вас важно включиться в рабочий ритм, не дать себе расслабиться и поддаться приступам лени. Я не знаю, как другие овны, у меня бывает. У меня бывает, укладываю себя морковкой на диван, говорит, все, я больше никуда не пойду. Но это бывает очень редко, а потом перезагружившись, начинаю копать, как новый экскаватор. В общем, овны, сделайте усилия, начните заниматься важными делами. Но это абсолютно излишняя подстежка. От слова «подстегнуть» овнов, они сами по себе там. Тракторы еще те неубиваемые. 1 октября, тельцы. Хороший день, чтобы подумать о своей карьере. Захотелось, знаете, сразу перефразировать. Чтобы подумать о своем карьере. Вот это было бы лучше. Но о своей карьере, укрепить профессиональное положение у тельцов. Составьте долгосрочный план, поставьте себе главные цели в работе и добивайтесь, и самое главное, ничего не бойтесь. Страх убивает разум. Близнецы, отложите все рискованные мероприятия. Действуйте хорошо знакомыми вам методами, да? Через печенюшку, там такую вот. Слушайте, а если вот руководитель приходит на работу и видит стоящую у него на столе дымящуюся чашку с кофе, а там кексик с изюмом, он же ж лучше, ну вы понимаете мои намеки, да, близнецы? Если этого не сделать, придется преодолевать дополнительные сложности. 1 октября уделите внимание какой-нибудь творческой работе. Раки, сегодня 1 октября, сегодняшнее событие. Раки покажут вам, на какие сферы деятельности надо обратить внимание. Ну, например, вы идеально перемешиваете макароны. Надо срочно идти получать высшее образование по перемешивателю макаронов. И все, и будет вам счастье. Ну, это примерно, я сутрировал, конечно. Воспринимайте, раки, критику или советы окружающих позитивно. Исправляйте ошибки, чтобы работа стала более эффективной. Лев, 1 октября, напряженным предполагается и сложный день. Для львов события могут развиваться совсем не так, как вы рассчитывали. Старайтесь избегать какого-то негативного настроя, обращайтесь за поддержкой к близким, не стесняйтесь. Но мы вот в этом, да, мы в этом плане стали немножко похожи на такие закрытые раковины морские, с жемчужиной внутри. Мы, если что, сразу схлопываемся, съеживаемся, а на самом деле близкий человек просто по плечу вот похлопает, говорит, денег нет, но вы держитесь. И все. И становится нормально, хорошо, клево. Дева, 1 октября, потоки дел накроют вас просто с головой с самого утра. Поэтому девы так немножечко собрались. Не стоит стараться вообще решить их все сразу. Какие-то проблемы исчезнут сами, без вашего участия. Ай, вот не хочу я это пропагандировать. Ребята, вот по поводу того, что просто все легко и ненавязчиво рассосется, ну так себе. Иногда, но не все время. Какие-то проблемы все-таки останутся, и напряженное состояние не даст плодотворно работать. В общем, вам сегодня рекомендую, девы, звезды, побольше отдыхать. Побольше. Еще больше. Положи мне салатика. И еще больше. Весы. Начните утро спокойно, расслабленно. Не форсируйте события. Постепенно входите в рабочий ритм. Тогда вам удастся сохранить высокую работоспособность до конца вообще дня. Ну, а близкие окажут вам необходимую моральную поддержку. Я же говорю, похлопать по плечу. Но оно так себе. Но иногда реально помогает. Вот просто тук-тук-тук, и ты так... понеслось. Дальше. Скорпионы. Прислушайтесь сегодня к интуиции. В сложных ситуациях она действует. Точнее, не действуйте импульсивно в сложных. Так, выдохнули. Ну, помните, нас учили родители. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Много времени 1 октября скорпионы вынуждены будут потратить на мелкие неприятности, второстепенные дела. Слушайте, ну, рутину никто не отменял. И без этой рутины все равно, в любом случае, никакие результаты не получатся. Поэтому спокойно к этому относитесь. Стрельцы, 1 октября. Возможно, утром ваше настроение будет хмурым и мрачным. Не стоит сегодня сразу браться прямо вот сходу за сложные дела. Дайте себе время войти в рабочий ритм. Некоторые проблемы могут решиться в вашу пользу почти без вашего участия. Вау! Это такой вот денек получается, рассасыватель. День-рассасыватель проблем, и многое может решиться само собой. Тоже вариант, но можно подождать, только, опять же, недолго. Козероги, 1 октября. Чем лучше ваше настроение, тем успешнее пройдет этот день. настраивайте себя на позитив, будьте дружелюбны, общительны. Если у вас на сегодня намечены переговоры или встречи, проявляйте внимание к эмоциям собеседника. Иногда дергающаяся губа и недокрашенный глаз, например, у руководителя женского пола, говорит о многом. А еще она так, знаете, глаз не докрасила, романтически улыбается, и ты понимаешь, что можно попросить повышения зарплаты, да? Водолей, 1 октября. Есть вероятность, что кто-то из окружения сможет ввести вас в заблуждение, дать какую-то недостоверную информацию, но такой шанс есть. Проверяйте тщательно вообще все документы на наличие неверных данных, прислушивайтесь к внутреннему голосу, а он так, знаете, в грудную клетку: «Алло, хозяин!» Это внутренний голос. Чтобы избежать ошибок, водолей, вам это сегодня очень сильно пригодится. Рыбы, чтобы день прошел благополучно, удачно, настраивайтесь на позитив с самого утра. Волна душевного радио. Поднимайте себе настроение с помощью приятных разговоров. Вспоминайте о своих прошлых успехах. Проявляйте активность. Больше общайтесь с коллегами. Слушайте, ну вроде норм. Никакой ретроградный Меркурий там сходу в Сатурн не вошел. Ну и слава богу, уже кое-что. Мы продолжаем. Совсем скоро рубрика «Радиотерапия». Это возможность, ну, пощупать быка за рога, я если говорю, во вселенском плане. Если есть какая-то проблема, отвечу либо да, либо нет по ее решению при помощи карт Таро. Ну, так, просто карточная забава. Но смотрите, попадаем, открываю секрет. Карты здесь абсолютно ни при чем. Самое главное – это получить возможность опереться, ну, еще на одно мнение, которое просто вдохновит и заставит решить ту проблему, которая давно грызет вам пятки.
1: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушайте, как мы обычно говорим, когда собираемся взяться за какое-то новое дело, да с таким, знаете, большим порывом, да мы сейчас что? Возьмем быка за рога, да? Ну это все, ты приступил к делу, да я тебя сделаю, да я буду лучшим. Слушайте, достичь, может, и не получается, но вот именно такое настроение, такой подход к своему делу, неважно, оно у вас там прям в качестве бизнеса или вы на своем рабочем месте, вот только там успех. Поверьте, я знаю, что я говорю. Так вот, во всяком случае, на территории любимой Беларуси есть возможность подержаться за святое. Самая душевная радио страны и бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. Кубринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Разметаются метлой просто, и нам это очень приятно, потому что эта упаковка, она улыбает людей. Эта упаковка, она заставляет, ну, так, похохотать, показать соседям. Это очень здорово. И ищите в магазинах Corona, Green, Unistore 75S XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Ну, практически в каждом. Вот раз, и пожалуйте. Вот, Тигра написал, я не знаю. Очень сложно по никам понять половую принадлежность людей в ТикТоке. Ну так вот, по пути будете, идите, возьмете в руки и прям затрепещете часть душевного радио. Держите в своих руках. Кобринские яйца, спасибо большое, очень вкусно, полезно и классно. Так, идем вперед, 8 часов 42 минуты. Давайте Вадима Усланова послушаем, еще «Танцы на воде», и может еще там пару-тройку песен. После этого я включаю радиотерапию, беру в руки свои знаменитые, мне прям спрашивают, а где они у тебя? Я говорю, не дам, в сейфе лежат, пока в студию не занесу. Знаменитые карты Таро для того, чтобы ответить на ваш какой-то вопрос. Отправляйте свои вопросы к нам в Телеграм, душевный радиочат. Чем смогу, тем помогу.
1: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу. Утро будет.
2: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
3: Радиотерапия. Возможность потрогать быка за рога. Это мы уже с вами решили. Если вдруг что, как, почему, хочется услышать ответ либо да, либо нет, обращайтесь, пожалуйста. Я с удовольствием потереблю свои карты. Таро. Пусть будет так, с легкой примесью какой-то веселухи в преддверии пятницы. Мы понимаем, завтра пятница, да? Дважды завтра встретимся. Так, Галка-галка, вот за это спасибо. Всем привет. Пробка на Пушкина от Жукова до Притыцкого аж на 25 минут. Ай-яй-яй, опять где-то автопоцелуй был, да? Может, кому пригодится. Ну вот, спасибо большое. Такая информация тоже будет не лишней. Очень красивые фотографии присылайте. Да, ребят, знакомьтесь с нами, особенно если кто-то одинок, потерялся в жизни, кому-то больно или плохо после, может, какого-то там расставания. Это всегда важно, чтобы рядом люди были. У нас потрясная просто команда в Телеграме. Нас достаточно много, больше 6 тысяч. Но все очень доброе, теплое, человечное. Ну, долго мы к этому шли, там всякое бывало в этом чате. Но вот добились. А теперь точно такой же посыл вот отправляем и в ТикТок. Доброты, человечности, искренности, сострадальческого отношения друг к другу. Слушайте, почему нет? Прописные истины, от которых хочется... Шалкович, включи песню, да? Вот, но на самом деле это все пропало в современном мире, а душевное радио это все возвращает. Так, ну что, у меня один единственный запрос. «Танцы на битом стекле». Можно ее послушать, Сергей? Ну, прям можно. Она играет на волне душевного радио, но она точно не утренняя. И даже где-то местами не дневная. Она ближе там к вечеру, ночами, «Танцы на битом стекле». Все это играет. Потому что у нас собраны абсолютно все хиты. Они не повторяются очень часто. Причем они, не так скажу, они повторяются, ну, совсем не часто. И от этого, наверное, есть ощущение легкой свежести от того, что вот происходит на волне душевного радио. Слушайте 24/7 и да, обязательно услышите. Что у меня остается? 31 секунда. Ну, давайте одну карту. Вот Валерия там спросила в ТикТоке, поедет ли она в октябре на море. Давайте по-быстрому. Вот есть... Ну, вот эту карточку хочу вытащить, перекладываю, увы... А, нет, подождите, эта карта была сегодня уже у другого, давайте другую. Так мне интересно. Опа! Так, да, исполнение желаний, гармония, любовь, счастье, подъем, дела, поддержка со стороны близких. Все абсолютно честно показываю. Валерия, поздравляю, будете на море, камушек привезите.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Президент Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем образования Китайской Народной Республики. Как пишет Белта, Минск высоко ценит последовательный курс Пекина на международной арене, направленный на поддержание глобальной стабильности. Глава государства подчеркнул, что взаимоотношения Беларуси и Китая находятся на беспрецедентном уровне. Ведется интенсивный политический диалог. Наряду с ростом товарооборота расширяется инвестиционное сотрудничество, реализуются важные проекты промышленной кооперации. В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений двух стран Александр Лукашенко снова пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь с официальным визитом в следующем году. В столице продолжается большая промышленная выставка «Иннопром Беларусь». В ГАИ сообщили, что сегодня в центре города возможно ограничение движения всех видов транспорта. До 14.00 планируется ограничение движения по проспектам Независимости и Победителей, а также по улицам Янки, Купалы и Ленина. В это время возможны заторы в районе площади Независимости на подъездах к центру города. А с 15.00 до 23.00 ограничат движение по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки, Купалы, Сторожевской, Павлиной, Меделки и Нарочанской, а также частично на МКАД. В Национальном аэропорту Минск запустили новый сервис по доставке багажа. Нужно лишь оформить заявку онлайн, либо обратиться лично на стойку в аэропорту. Пассажир может доверить транспортировку своего багажа до любого места назначения, будь то вокзал, офис, квартира или отель. Стоимость доставки зависит от количества мест, веса и объема багажа. В среднем услуга обойдется около 39 рублей за сумку. На первом этапе сервис доставки будет доступен по Минску и Минской области. Хоккеисты столичного «Динамо» проведут очередной матч домашней серии в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Первым гостем Минск-арены станет московский ЦСКА, который приехал в Беларусь с серии 6 побед. Минчане замыкают топ-8 на Западе, отставая от москвичей на 4 балла. Стартовое вбрасывание в матче «Динамо» и ЦСКА назначено на 19.30. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гомеле 19-21, в Витебске 17-19, в Гродно и Могилеве 18-20, в Минске 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! We'll be right back.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
0: Шоу! Будем больше.

0: Оно правильно будет, потому что вы верно настроены. Это душевное радио. И по названию, и по своей сути. И Витя, здравствуйте. А вот пишут нам из Европы, что везде, через интернет, через Алису включается волна душевного радио. Ну, это очень здорово. Попробуйте на своей Алисе сказать: «Алиса, вруби ко мне душевное радио». Давайте знакомиться, с кем я не знаком. Меня зовут Дмитрий Санкович. Ну, фамилию не обязательно. В принципе, эй, ты иди сюда. Я тоже откликаюсь, обижаюсь, но вам этого не показываю. Ребята, с нами можно общаться. Вот прям 4 человека смотрят меня на лайв-трансляции через наши студийные камеры. Здравствуйте вам, доброго, бодрого утра. Что вам продемонстрировать? Ну, давайте майку, нас же не видели еще. О, я очень горжусь, это для меня как орден. Это мне подарили дети. Вот, и я считаю, что это самое большое признание в моей жизни, что лучший батя на свете. Вот, это я увидел, аж прослезился. Потому что, ну, я с детьми не живу, так сложилась судьба, но мы всегда на связи, постоянно. Я очень за них всегда переживаю, помогаю любым образом. Вот, и когда мне говорят: «Ну, а ты никакой отец». Ну, мужчины, которые там, да, знают, о чем я говорю. Говорю: «Слушай, ну, мне мои дети скажут, какой я отец. Может быть, как муж я был так себе, но как отец это только дети мне могут сказать». И когда они мне принесли вот эту майку, я аж прослезился. Похвастался, да? Слушайте, ну я тоже человек, во мне тоже есть и плюсы, и минусы. Итак, идем вперед, друзья. Продолжаем. Но я хочу поздравить человека. Его зовут Макс. У него есть фамилия. Сейчас скажу. Я позитивный. Ребят, я не знаю, какой я. Какой есть, а вот такой вот есть. Ну, вроде да. Я просто очень люблю людей. Не есть, а вообще по своей сути. Макс Романович, он празднует свой день рождения. И все скажут: «Слушай, Санкович, ты же не поздравляешь». Слушайте, ну он очень много сделал для того, чтобы именно вот этот душевный флюид и волны душевного радио у меня как ведущего продвинулся на весь мир при помощи ТикТока. Поэтому, Макс, я благодарен судьбе за то, что мы с тобой нашлись, пусть даже на просторах этой вот социальной сети. Ты очень хороший человек, это чувствуется. Я знаю, что и дети твои, да, слушают и танцуют под волну душевного радио. Я тебя хочу искренне поздравить с этим. Самое главное – это хранить в себе человеческий огонь. Человеческий огонь складывается из чего? Из сострадания, из улыбок, из желания все-таки творить в мире добро, а не зло. Хотя периодически подкачивает, да, у нас вот это вот все дело. Поэтому я тебя искренне поздравляю с днем рождения. У тебя волшебный возраст. И пусть в тебе будет немножечко детства. Потому что вот это детство заставляет нас не чувствовать возраст. С днем рождения, Макс!
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Время снабдить вас уткой. Что я говорю? Утка Fast News. Утку не надо, да? Все, вычеркнули это все. Утка Fast News — это такие странные новости со всего мира, которые, ну да, тоже дают нам какую-то легкую пищу для размышлений. Может быть, даже дают возможность, чтобы вот так вот не поступать. И, ну, как-то собственное поведение отредактировать. Ну, вот так вот все. Значит, жительница Малайзии удивилась, когда обнаружила, что ее муж давно ведет необычный журнал. В этом журнале мужчина ежедневно отмечает, готовила ли супруга домашнюю пищу. И какую, кстати, именно. Или не готовила вообще. В те дни, когда дама баловала благоверного домашней едой, она получала от него дополнительные деньги на карманные расходы. Ё-моё, вот это высокие отношения. Рассказав о чудачестве супруга в интернете, героиня этой истории добавила, что муж вовсе не пытается заставлять ее готовить. В те дни, когда ей некогда, они просто идут в кафе или заказывают там что-нибудь по доставке. Но когда она радует любимого собственноручно приготовленной пищей, мир сошел с ума. Он в ответ радует ее денежными поощрениями. Женщина заявила, что видит в ситуации не негатив, а проявление внимания в их супругом отношениях. Тут даже есть скриншот, прикиньте, его журнала. Хотите посмотреть? Вот приходите к нам в Телеграм, душевный радиочат. Вот скажите мне, это я ненормальный или лыжи не едут? Это вот до такой степени все запустилось в мире, да? Нет, я не к тому, что я всегда восхищался, более того, я преклонялся перед нашими девочками. Это, ну это сумасшедший просто подвиг, вот каждый день, да еще дети. А это я не буду, а папа любит мясо. А мясо папа не любит. Что-то в этом роде, да? И это все каждый... Вы представляете, мужчины, вот... Ну, не то, что прям на колени. Будьте благодарны всегда за тот вот великий кулинарный труд, который наши девочки, да, создают. Ну, чтобы вот прям вот это вот журнал вести и прям дополнительные деньги за это там давать. Что значит давать дополнительные деньги своей жене? А, это же я неправильно, у меня все деньги у жены. Не все говорят, ты что, с ума сошел? Говорю, так мне деньги не надо. Бензин она мне дает, он в теннис поиграть, все. Больше мне ничего не надо. Да? Ну, не знаю, судить вам, я этот журнал вам сбросил в Телеграм, посмотрите, душевный радиочат. Приходите. Дальше. Выпускные. Ну, это уже там за горами, понятное дело, что все это летом, и я где-то даже согласен, что стали поджимать вот эти все, давайте повезем детей на лимузине, да? Ну, а давайте мы их еще на самолете Трампа покатаем. Это, ну, как-то вот мне кажется, это все уже просто вот наносное такое. Понятно, что красивый день, классный день, но это, мне кажется, абсолютно излишество. Но выделиться же надо как-то. Юджиней Купидо, эта девушка, уверена, что не нужно быть скучной и делать все как принято. Благодаря этому на своем выпускном вечере девушка произвела фурор. Кстати, в Беларуси очень легко это все применить. Собираясь на торжественную церемонию свою школу, 18-летняя жительница Хаустона, это ЮАР, не стала останавливать выбор на каком-то транспорте, там, ну, уже всем уже поднадоевший лимузин, там, да. А роскошной машине она предпочла трактор с прицепом, который ее отец взял в аренду за $6. На прицепе закрепили стул, и девушка отправилась на праздник, по пути вызывая множество любопытных взглядов и одобрительных возгласов. Прохожие фотографировали выпускницу ее необычный транспорт, а восторженные дети даже бежали вслед за трактором. Ну и юная чудачка добавила, что поначалу она хотела поехать на выпускной вовсе на экскаваторе, но отказалась от этой идеи, поняв, что она небезопасна. На экскаваторе? Прикольно. Вот что-что, а у нас достаточно тракторная страна. Вот вам идея на следующий год, каким образом своего выпускника или выпускницу привести на выпускной бал. Вот стопудово, прям все блогеры вас запостят, если вам это надо. Ну, прикольно, да, скриншот, фотография тоже есть у нас в Телеграме, душевный радиочат.
1: Утка Fast News.
2: Ну и лайфхак. Ну, в общем, полезный совет. Не люблю я все эти иностранные слова. Лайфхак. Тем более, я всегда путаю и вместо ха-ф говорю, и с меня все смеются. Ладно. У меня есть такая легкая подборка для осени. Я такой человек, который все пытаюсь приспособить в реальную жизнь. В этом есть, ну, моя такая заморочка. Не надо выбрасывать старый свитер, если у вас такой есть. Вот осень, она же, ну, понятная, пора холода. Пока вот нас немножко поднакрыло бабье лето, слава богу, скрестил пальцы, чтобы подольше немножко побыло все это. Так вот, ноги могут мерзнуть у многих. Слушайте, прекрасная придумка. Надо вырезать стельки из старого фетра или шерстяной ткани и положить их в ботинки для дополнительного тепла. Ну, у нас же с вами есть вот эти все свитеры с оленями, которые надарили нам бабушки, там, тетушки, да, и так далее. Зачем выбрасывать? Стелек нарезали, в ботиночки положили, а как бабушка говорила, все болезни головы от ног. Ну, во всех смыслах. Вот меня так бабушка учила. И все будет тепло, хорошо, здорово. Я пытался вам помочь.
0: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: хрена не будет. Электричество кончилось.
1: Благодарю за внимание.
2: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио. Радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Вот спасибо за вопрос. Ну, я продолжаю общаться за эфиром. Вот в ТикТоке на стриме, да, можете вот заглянуть в студию душевного радио за пределами включенных микрофонов. Это вот найдите меня в ТикТоке, Дмитрий Санкович или ДД Санкович просто. Вот, и мне в ПЭМе, да, если я правильно прочел, мне говорит, а что вам поднимает настроение? Прекрасный вопрос. Я вот задумался об этом. Мне, и я вот честно ответил, вам отвечу. Потому что у нас впереди что? Четверг. А в четверг у нас с вами, правильно, радио-автоответчик. Вы мне задаете в Телеграме. Абсолютно любые. Пожалуйста, ну ТикТок уже включу. В Телеграме, душевный радиочат мы называемся. Вы задаете мне абсолютно любые вопросы. Можете веселые, можете в меру только давайте, да? Провокационные, можете наоборот серьезные какие-то. Я вам с удовольствием отвечу. Ну, у нас такая вот система. Вы задаете любой вопрос, я даю вам любой ответ. Вот интересно, что мне поднимает настроение. Никогда не задумывался. Я вообще человек на энергетике. Имеется в виду не напиток, а связь со Вселенной. Вот, и действительно, мне очень сильно поднимают настроение и вдохновляют меня шаги вперед. Большие, маленькие, неважно. Удалось создать какой-то особенный плейлист. Нашлась какая-то песня, которую я там давно не слушал, там потерял ее и все. Вот такой меня вообще переводит абсолютно на иной энергетический уровень. Ну, я Шовин, барам! Ваш непокорный слуга. Не, покорный Душнило. Дмитрий Душнило Санкович, как вы меня назвали. Я этим званием на самом деле очень и очень горжусь. Так вот, мне нравится движение вперед. Вообще везде. Вот очередной солд-аут в Гомеле очень вдохновил. Потому что, ну, никакую звезду не везем. Вот, и мы немножко запутались вот в этом. И нам стали говорить, вот, в Гомеле любишь, что вот там еще какая-то звезда. А я, блин, думаю, а как же вот изначальная гомельская атмосфера? Вот этот, ну, вайб называется, да? Вот эта команда вся там многотысячная. И любимые песни, и танцы, и знакомства. И так далее. И вы меня, вот, гомельчане, в очередной раз очень сильно вдохновили. Потому что я боялся начала сезона, потому что, ну, никаких звезд не везем. Просто возвращаемся туда, к истокам. Просто отлично провести 5 часов. Ну и вот, когда мы узнали, что все билеты разлетелись, я снова в очередной раз воспрял. Ну и вот легкая фишка вам будет, новое интро. То есть, ну, я по-новому с вами поздороваюсь в начале программы. Сейчас над этим работаю. Ну и новый лук. И кое-что еще я к нему там спонтанно добавил. Ну вот, пусть такая вот интрига. Потом уже этот лук поедет по другим городам. Но вначале, конечно, мы представим все это в городе Гомеле 10 октября на танцплощадке Душевного радио. Все, ребят, жду ваших вопросов. У нас в Телеграме радио автоответчик. Вы мне задаете любой вопрос. Я вам на него даю любой ответ. Доброго бодрого утра!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев. Зачем-то так грустно. Зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах заслужили.

0: у каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Президент от имени соотечественников и себя лично поздравил своего коллегу из Нигерии Болу Тинубу и народ этой страны с Днем Независимости. Как пишет Белта, Александр Лукашенко подчеркнул, Нигерия является давним и надежным партнером Белоруссии. Глава государства заверил, что Минск открыт к искреннему диалогу с Абуджей и расширению двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса. Новые решения для энергетической отрасли представили на выставке «Инопром Беларусь», которая проходит в Минске. Например, Минэнерго презентовала промышленный и технологический потенциал отрасли. Электрическое и газовое оборудование также поделилось наработками в подготовке кадров. На стендах показали технологии для электросетей, новые решения для бесперебойной работы энергообъектов, цифровой тренажер для энергетиков, который позволяет точно воспроизводить работу сложного оборудования и отрабатывать действия персонала в штатных и аварийных ситуациях. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, на улицах Домашевской, Кижеватова, Ленина, Тимирязева, а также на Долгиновском тракте и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансона.

0: никто. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гомеле 19-21, в Витебске 17-19, в Гродно и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Верно, утро будет, будет. Здесь на волне, конечно, самого душевного радио. Я приветствую всех абсолютно. Слушай, солнце вдохновляет, во всяком случае, которое в городе Минске. Ой, хорошо, меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача бодрить, ну, где-то веселить, где-то на вопросы отвечать. У нас по четвергам автоответчик. Вы мне задаете любые вопросы. Я тут весь такой в любых ответах. Ну, очень много вопросов по поводу Гомеля, традиционно. Ребята, а что я могу сделать? Все, билетов нет. 10 октября в городе Гомеле стартует новый сезон танцплощадки, и я уже вам просто ничем не помогу. Я всегда говорил, вы слышите рекламу, которая выходит, и сразу, ну, если вы хотите попасть и почувствовать эту атмосферу, долго не тяните, тем более, ну, вы должны с нами согласиться. Тут есть, кто-то ворчит, ну, вообще бесплатно не получается сделать. Ну, люди не включают звук такой мощности бесплатно. Ну, вы должны это понимать. Но билеты абсолютно доступны везде. Поэтому 10 октября все. В Гомеле абсолютный солд-аут. Ребята, огромное вам за это спасибо. После этого танцплощадка перемещается 17 октября в город Минск, во дворец спорта, вместе с группой «Блестящие». Так что, ну, вы понимаете, чтобы не получилось потом, как в Гомеле, ничем не помогу. Билеты есть на Тикет.Про. После этого, 24 числа, мы перемещаемся в город Могилев. Открываем сезон там, в клубе «Надубровка». С билетами та же ситуация. Если что, потом буду плакать. Не рвите мне сердце. Ну и 31 октября мы в городе Гродно, в клубе «База». Вот такой вот мощный старт сезона. И я в новом образе с вами познакомлюсь. Ну, уже нам можно будет перефотографироваться, да? Уже галстук уже, ну, уже так себе, а вот уже так вот повзрослел Санкович. Да, ну и вот легкий сюрприз, там как технический прибамбас себе приобрел, психанул. Что из этого получится, ну, посмотрим. Ну, такая интрига. Ребята, автоответчик, вы задаете вопросы, я даю любые ответы. Доброе утро всем душевным. Вопрос, какого вы года рождения? Вероничка, да, звучу я абсолютно не так, как я родился. Я 72-го года выпуска. Вот так. Я вот даже не знаю, я дитё 70-х или я 80-х? Вот говорят, дети 90-х или там дети 80-х. Я, получается, дети 70-х, да? Да, давно я тут хлеб жую, но, тем не менее, слежу за собой. Человек достаточно динамичный. Ну и что из этого получится? Еще раз очень горжусь, я ей верю, я ей дал 5 рублей. Мне цыганка на немиге сказала, ну так где-то 95 протянешь. Я такой, вообще нормально. Значит, полжизни еще спереди. Ну вот так вот, есть еще вопросы, отвечу позже. Главная музыка, скоро Ю-96, наша волнёвая команда-то.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: бытовую технику и постельное белье покупают на Емол. Стиральная машина «Атлант» 929 рублей. Двухспальная постельная из «Поплина» 89,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Да, продолжаем сейчас Джессику Джей. Слушал, сколько этому хиту, да, просто на разрыв. И только сейчас задумался, вот интересно, Касабланка, это, по-моему, география, да? Это ж не еда. Вот интересный вопрос. Ребят, бодрого утра, вы вопросы, я ответы. Так, ну такую фотографию Дмитрий прислал, солнце, это где это сейчас, в какой географической точке такой туман-туманище? Тоже песня есть у группы «Комиссар». Катя спрашивает. Дмитрий, давно хотел спросить, на каком автомобиле вы ездите? И любите ли вы свое авто или хотелось бы что-то покруче? Значит, смотрите, Катя, прекрасный вопрос. Сейчас уважение, которое я вызываю у какой-то части мужского населения страны и мира, рассыплется в прах. Ну, уважение, которое они испытывали ко мне. Как разбившийся хрустальный шар, я не знаю, там, предсказательница-мошенница. Я к автомобилям не отношусь от слова никак. В моей жизни было всего два авто, которые я заносил до уровня дырявых носков. И у меня такое вот одно. Вот, машина должна меня возить. Когда она начинает ломаться, что-то еще я нервничаю. И, знаете, не потому что она ломается, а уже мне придется пересаживаться на общественный транспорт. Сейчас у меня автомобиль, какого года? 2008, по-моему. Но это не мой, это мне друг новую купил. Говорит, слушай, ну мне жалко твои ноги. Я говорю, ты ж мужчина, что ты на мои ноги? Ну, говорит, жалко, на тебе, покатай. И я ее докатываю, она правое крыло уже до дыр проржавело, там все сыплется оттуда. Но она ездит, это классно, мне нравится. Я вам приведу пример. Я когда-то жил на первой там съемной квартире на достаточно высоком этаже, и я наблюдал, тогда курил еще, и я наблюдал, когда выходил там на общий балкон, как какой-то мужчина натирал свой автомобиль. Причем это было и летом, и осенью, и зимой в мороз он выносил дымящиеся с горячей водой эти ведра и мыл ее там, и вылизывал ее там. И это каждый день, представляете? Нет. Мне вообще все равно. Точно так же, как к футболу отношусь. Вообще все равно. Неправильный мужчина, понимаю. И поэтому для меня нет разницы вообще, какой автомобиль. Лишь бы он ездил, я абсолютно лишен всевозможных позывов там. Если ты... Мне все... Слушай, ты же радиодиджей, ты должен на BMW. Я говорю, да плевать. Сейчас вот то же самое. Ты, ну, приезжай на какие-то площадки, у меня старый потертый ноутбук с моей музыкальной базой. Говорит, а чего ты не на этот, от айфона, как называется это? Все же диджеи. Я говорю, да плевать. Играет. И замечательно. Я неправильный человек, Катя. Ну, вы спросили, я

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: клевая песня, да, но в обработке легендарного диджея Грува. На заре голоса зовут. И психотерапевты так, приходите, раз зовут. А так, ну бодро идем вперед, как время быстро пролетело. 10.50 уже, совсем скоро, в 12.00 наша не менее неуспокоенная Ольга Шибека объявится в прямом эфире душевного радио, там со всеми приветами, своими неожиданными поворотами сюжета. У нас тут специальные уловительные сети стоят по радиостанции, ну, чтобы временно ее останавливать там. Очень-очень крутая, послушайте, кто еще не в курсе. Ну, а вечером Дмитрий Кустов со всей своей, ну, непревзойденной просто потусторонней харизмой объявится уже в вечернем эфире. Мы в полном комплекте. Более того, ну, мне задали вопрос. Я тут услышал, какая девушка у Дмитрия появится. Да, с 5 числа, то есть с понедельника, я снова перестану быть одиночкой эфирным. У меня тоже вообще не от мира сего девочка появится. Зовут Евгения. Малая тоже, но очень перспективная. Вот посмотрим, как мы вместе с вами из нее настоящую суперродийную звезду вывоваем. Дала все-таки сбой дикция в конце эфира. Павел, да, ну вас действительно как-то очень давно не было. Тут уже все давно у нас поменялось. И, по моему мнению, так вообще в лучшую сторону абсолютно. Не будем мы стагнацией прошлого заниматься, будем всегда смотреть в будущее. Танечка Ботвина, Дим, неужели парик, как у Майкла Джексона, приобрел? Нет, ну я психанул, конечно, но не до такой степени. Вы знаете, не хочу больше волос. Но это я так говорю, там нет, я завидую в одном случае. Когда хороший рок-хит звучит, вот тогда да, конечно, хайра не хватает. Во всем остальном лысое существование – это абсолютные плюсы. А вот что это будет, что за прибамбас я приобрел, вот вы узнаете в новом сезоне танцплощадок. И первым это сделает город Гомель 10 октября. Но, может быть, это будет, знаете, такой из того, что я запланировал. Не знаю, как пойдет. Вот 10 октября Гомель посмотрит. Так, ну вроде бы на все ответил. Ребята, огромное спасибо за внимание. Мне с вами было хорошо. Да, вот сейчас, кстати, скука по поводу волос-то и объявит себя в полный голос. Потому что у нас просто с легендарным хитом AC/DC в окончании моего эфира. Ничего специально не подбирал, не по плану стояли, все четко. Ребят, хорошего вам настроения в этот четверг. Завтра в пятницу услышимся. Да и увидимся при помощи наших привет вам, кто меня смотрит на лайв-трансляциях. Ну и дважды. Вначале утром, а потом вечером, да, с 8 до 10, танцплощадка, все как положено. Как смог, расставил свои большие руки, прижал к большому сердцу, он сам же по себе большой. Всегда ваш Дмитрий Санкович, до завтра, пока!
1: Душевное радио. Классика.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Республики Кипр с национальным праздником Днем Независимости. Как пишет Белта, глава государства отметил, что Беларусь с уважением относится к традициям киприотов, стремлению к миру и благополучию. Беларусь также выступает за поддержание международной безопасности, уважение суверенитета и самостоятельности стран, развитие равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Президент убежден, что добрые отношения между белорусами киприотами, основанные на дружбе, будут и в дальнейшем способствовать укреплению доверия и расширению прочных контактов. В Беларуси меняются правила работы системы электронной очереди на границе. С этого дня для физических лиц вводят ограничение срока действия договора. Бронь будет действовать ровно 30 календарных дней с момента оплаты. Как сообщили в Белтамужсервисе, в течение этого периода необходимо выполнить одно из трех условий – проследовать на транспортном средстве в зону ожидания, пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо подать заявление о возврате средств до истечения срока действия договора. В День пожилых людей стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». Как пишет Белта, по 13 ноября волонтеры Красного Креста будут поддерживать одиноких пожилых и престарелых людей с инвалидностью. Подопечным окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, проведут обучающие тренинги по уходу и активному долголетию. Каждый неравнодушный может поддержать кампанию и сделать пожертвование.

0: По информации сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гомеле 19-21, в Витебске 17-19, в Гродно и в Могилеве 18-20 с плюсом, в Минске 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

Грейпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. В Минске прошли переговоры премьер-министров Беларуси и Казахстана Олжаса Бектенова и Александра Турчина. Как заявил руководитель казахстанского правительства, Беларусь для Казахстана надежный и проверенный временем партнер, союзник. Наша страна предлагает Казахстану активнее развивать возможности промкооперации. Задача двух правительств – активно реализовывать договоренности, которые достигли лидеры двух стран. С этого дня в Беларуси можно заказывать дрова онлайн. Как рассказали в Минлесхозе, заявки подаются через Telegram-бот или на сайте Белгослеса. Если человек окажется в лесхозе лично, то на информационном стенде будет находиться QR-код, который ведет на сайт для подачи заявки. Оплатить заказ можно через ЕРИП. Дрова по-прежнему можно купить и привычным способом, обратившись в лесничество. Сезон тихой охоты в разгаре. По словам специалистов, некоторые виды грибов и ягод сильнее других накапливают радиоактивный цезий-137, поглощая его из лесной подстилки и верхних слоев почвы. Меньше всего радиации вбирают опята и вешенки, далее идут лисички, белые грибы, подосиновики и подберезовики, а вот сильно накапливающие маслята, польский гриб, маховик и свинушка. Лесные ягоды накапливают цезий-137 не так сильно, как грибы. Больше всего опасного изотопа вбирают в себя клюква и черника, далее следует голубика и малина. Меньше других радиаций забирает земляника. Ожидаются ли магнитные бури в октябре, рассказали ученые. Этот месяц в основном будет спокойный, но прогнозируются три периода геомагнитных колебаний. Наибольшее геомагнитное возмущение возможно уже завтра и 4 октября. Магнитная буря прогнозируется также 22 октября. Врачи в это время советуют больше отдыхать, пить достаточно воды, гулять на свежем воздухе и следить за давлением. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 19-21, в Витебске 17-19, в Гродно и в Могилеве 18-20, в Минске 17-19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой.

0: танцплощадка. Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: И понарошку счастье, крошку на ладошку кладем легко. А какое оно у нас счастье? У каждого свое в четверг, 1 октября. Что нас может порадовать? Кого-то сообщение может порадовать, кого-то премия, информация о зачислении на карту. Кто-то планами на вечер себя тешит и уже представляет, как в театре будет с бокальчиком в красивых перчатках черных, вот выше локоточка. Ну, а кто-то ждет счастливых, знакомственных, таких приветливых, добреньких, приятных часов на душевном радио, чтобы написать в Телеграм привет и передать своим людям, которые тоже уже ждут, включили волну и готовы ловить вот эти все приятные сообщения. Ну и кто вы такие, чтобы оттягивать минуту, секунду и часы удовольствия? Вот они с нами. Теплый осенний день. 1 октября. Вспоминайте, у кого какие сегодня поводы для радости есть. Если еще не вспомнили, нужно их создавать вот так вот своими руками, лепить. Смотрите за окном, вдохновляйтесь природой. Вдохновляемся друг другом и музыкой в том числе. И пишем в ТГ-чат, кого и с чем сегодня будем поздравлять.
0: Душевное радио. Классика хитов.
2: Реклама.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
0: Душевное радио.

Технику для уборки и уходовую косметику покупают на Емол. Робот-мойщик окон Домио 269 рублей. Барьерный крем Силимакс 50 мл 49,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Недушный день.
1: Это же хорошо, что после слова «любовь» каждый что-то видит свое. Образы у нас, картинки в голове меняются, но у кого-то совершенно не сходятся вкусы с подругой, и, наверное, на этом и строится дружба в основном. Но, да, на вкус и цвет фломастеры, правда, разные, но давайте честно, мы, правда, все абсолютно разные внешне и внутренне. Кто-то высокий, амбициозный человек, кто-то просто хвастается и может кого угодно ввести в состояние зависти своим идеальным метаболизмом и поглощает спокойно ночью драники, и никак это не отражается на внешности. Очень субъективная эта штука, внешность, но именно с нее всегда начиналось самое интересное и пугающее в истории человечества – знакомство. Знакомство сейчас и тогда, раньше, как вообще люди знакомились. Все начиналось, конечно же, с искры, с какой-то неловкости. 30 лет назад не было интернета практически ни у кого. В моем детстве точно о нем не знали. О такой технологии, может быть, откуда-то издалека доносились отголоски, что оно где-то в мире есть. Но мы в Беларуси не особо к этому были причастны. И чтобы подойти к девушке, парню нужно было проявить чудеса храбрости. Знакомились в библиотеках, на остановках, в университетах, на дискотеках, и все начиналось, наверное, с легендарной фразы «Девушка, вашей маме зять не нужен». Девушки тоже подходили, тоже знакомились, но еще раньше, наверное, мотоциклом «Ява» можно было сразить кого-то, ну или открыть газету из рук в руки, рубрику «Служба знакомств», и прочитать объявление какого-нибудь в духе «Интеллигентный мужчина 30 лет ищет там, фото вышлю почтой», да? И ждали это фото неделями. Сколько историй тоже мне рассказывали люди знакомые, да? Знакомые с той эпохой. Ну а сейчас эпоха такого романтического ожидания ушла. Сегодня знакомства превратились в технологичный шопинг, я это так называю, потому что мы буквально выбираем человека по фотографии. Сидим в пижамке дома, на диванчике или не на диванчике, и занимаемся важным, самым, наверное, важным делом в жизни. Выбираем себе спутника. Ландшафты вот этих сайтов знакомств, они огромные. В Беларуси тоже их много. После ухода некоторых мировых гигантов, оказывается, я не знала, я вообще пропустила вот эту всю отрасль, связанную с знакомствами в интернете. У меня все гораздо прозаичнее, знакомы с детства. А здесь, оказывается, есть сервис «Мамба». Есть всякие боты в телеграммах, ВК-знакомства. И плохо это или хорошо, не знаю. С одной стороны, мы, конечно же, экономим время. С другой, чтобы человеку отказать, не нужно подбирать слова. Ну, не понравился, и делаешь свайп, смахиваешь его, ищешь другого. Технологии, конечно, меняются, и суть знакомства все равно остается прежней, да? И я бы очень хотела узнать, как вы сейчас знакомитесь, пользуетесь ли приложениями для знакомства, есть ли какие-то у вас истории, связанные с технологическими знакомствами, или же, мне кажется, нам тоже будет интересно послушать истории, которые далеки от технологических знакомств. Как вы познакомились со своим человеком, расскажите в телеграм-чате и, конечно же, передавайте ему или ей привет. Туда же пишите.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула бай.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Для чего нам эти часы приветливые, которые в середине дня, будто солнышко, восходят в любую пору года? Какой бы там серый период сезонный не поджидал нас, все равно на душевном радио вот с 12 до 2 каждый день, с понедельника по пятницу, мы ждем ваше сообщение. Рассказывайте о своих праздниках, что в семьях происходит, что в коллективах, кому приветы передаем, с чем, кого поздравляем. Мы только рады вашим хорошим новостям. И вот 60 лет, оказывается, сегодня исполняется дорогому, любимому Сергею Ивановичу. И это не шутки, между прочим, солидный такой авторитетный возраст. Написала семья, да. Уже официально можно не очень сильно прислушиваться к чужим советам, потому что опыт ого-го какой. И при этом все еще разрешено творить любые глупости. Мне кажется, не то, что все еще, а вот наконец-то можно. И сегодня ваша личная группа поддержки, дети, тестёщи, родители, любимая жена, вот на душевной написали, чтобы заявить, вы просто золото. И в этот юбилей желают вам всех видов благополучия и физического, чтобы, как у космонавта, спину и суставы не выкручивало на погоду, энергии хватало на великие дела, на танцы, на посиделки домашние, на любые походы, на поездки. Вот сейчас как придумаете, как скажете, хочу в кругосветное путешествие пешком. И пускай оно получится. Да, найдутся силы, найдутся спонсоры на все это дело, чтобы кошелек буквально трещал по швам, и финансы пели бодрые, пели марши какие-нибудь, чтобы дома вас ждал уют, хочет тоже семья как-то приложить к этому руку. Вкусный ужин вам обещают, тишину, когда вам захочется, пусть любая задумка от ремонта до любого бизнеса и даже до просто желания посидеть в тишине получается, осуществляется без лишнего напряжения. Вот захотели и получили. И если что-то вдруг пойдет не так, у вас есть семья, вы это, пожалуйста, помните, ваша банда, ваша опора, ваши личные спасители всегда пишут, что прикроют, поддержат. И мы эти сообщения, между прочим, сохраняем. Бойтесь, если вдруг что-то из обещанного они не выполнят, вы нам напишите. У нас есть доказательства. Они обещали на всю страну. Но если что-нибудь я и прикрутила, то исключительно из-за желания, чтобы жизнь у вас еще лучше стала. Вы любите, купайтесь в любви. Спасибо вам, семья говорит, за то, что вы такой надежный, добрый и понимающий. С юбилеем, главный капитан семьи. Даже аплодисменты мы вам будем включать. Сегодня все для вас. Пишите вы, друзья, кого и с чем сегодня будем поздравлять. Такой день чудесный, солнечный и теплый. Но мне кажется, в такой день точно хороших людей много должно было появиться на свет.

осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Где нашла я любовь? Бывает в кафе. Такое случается. Сегодня же, кстати, Международный день кофе. Кофеманов всех поздравляем с этим праздником. Но бывает, что и в школе за партой тоже ищут свою любовь. И в этом плане присматриваться к совсем невзрачным школьным одноклассникам, друзьям, может, каким-то ребятам из параллельных классов рекомендуют сейчас мамы в интернете, потому что, ну, обычно из них получаются интересные ребята уже спустя лет 10 после окончания школы. Новый фетиш, приложение знакомств, очень популярное в интернете, он поделилось неожиданными результатами опроса своих пользователей. 83% человек сказали, что считают слово «ботан» комплиментом. И почти 95% девушек хотят встречаться с человеком, который значительно их умнее. Ботаны. Оказывается, сейчас, если человек во время свидания может блеснуть знаниями или эрудицией, или и тем, и другим, и еще, видимо, блеснуть очками, вот этим вот блики пустить, это, оказывается, очень-очень привлекает противоположный пол. Также для описанного типа людей сейчас в моде новое слово. Если ботан не нравится, слово нерд. Нерд, можно так его произносить. Это человек, который глубоко увлечен наукой, умственной деятельностью, высокими технологиями. В общем, айтишник, да, типичный такой. Но вряд ли библиотекарь нас будет привлекать. Хотя, главные черты нерда. Интеллект, эрудиция, социальная замкнутость и узкие увлечения. То есть он может часами заниматься любимым делом, игнорируя вообще принятые развлечения сверстников. Ну, какой-то идеальный мужчина. Значит, и друзей у него немного, он вообще интроверт, открылся вам и готов уделять нам все свободное время свое. Ему тяжело с кем-то другим беседы светские строить, а можно такого нерда, как собственную Википедию использовать. Вот он будет рассказывать что-то, да, ну или гиком тоже можно назвать. Но в целом, да, ботаники сейчас в моде. Если вдруг вы как-то чем-то на него похожи, ну, ваша эра началась в интернете. Душевное радио.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым. Как передает Белта, глава государства подчеркнул, Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Отношения между странами с давних времен очень хорошие, а при нынешнем президенте Казахстана они еще больше улучшились. В этом году страны уже наторговали более чем на 800 миллиардов долларов, увеличив товарооборот на 16%. В Минске накануне начали включать отопление в жилых домах, общежитиях, банях и театрах. Решение в мэрии приняли с учетом скорого похолодания, которое прогнозируют на следующей неделе. Важно отметить, что подача тепла в жилфонд происходит не одномоментно. Пуск отопления занимает от 3 до 5 дней. В случае необходимости развоздушивания систем нужно обратиться к коммунальщикам. В национальном аэропорту Минска запустили новый сервис по доставке багажа пассажиров. Нужно либо оформить заявку онлайн, либо обратиться лично на стойку в аэропорту. Пассажир может доверить транспортировку своего багажа до любого места назначения, будь то вокзал, офис, квартира или отель. Стоимость доставки зависит от количества мест, веса и объема багажа. В среднем услуга обойдется около 39 рублей за сумку. На первом этапе сервис доставки багажа будет доступен только по Минску и Минской области. Хоккеисты столичного «Динамо» проведут очередной матч и домашней серии в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Первым гостем Минской арены в октябре станет московский ЦСКА, который приехал в Беларусь серии из 6 побед. Минчане замыкают топ-8 на западе, отставая от москвичей на 4 балла. Стартовое вбрасывание в матче «Динамо» и ЦСКА назначено на 19:30. Новостям компании «Суши 40 штук» всего за 28 рублей на сливки «Бай». А еще пицца, шашлыки, пончики – все со скидкой 50%. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 43 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте и Гомеле 19-21, в Витебске 17-19, в Гродно и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
3: Как же мне нравятся люди, у которых есть аналитический ум, так либо от рождения, либо приобретенный в течение жизни, и которые могут проанализировать всю информацию, что в них попадает, здорово там по полочкам все разложить, структурировать, подписать эти самые полочки, эти самые корешки книг. Ну, по-разному визуально себе представить эту самую информацию и умело ею пользоваться. Сейчас люди с таким складом ума, ну, просто на вес золота, потому что в хаосе информационного потока потеряться проще простого, а иногда помнишь, что, ну, была такая история, или читал это самое. Вот постоянно подруги спрашивают: «Олечка, а что ты прочитала?» Я говорю: «Ну вот эту книгу я читала. А о чем?» И я подвисаю, потому что я уже забыла, о чем эта книга была. Особенно назвать главных героев как-то тяжело. Ну, потому что очень много информации, и я ее не храню долго. Хотя нейробиологи говорят, что вся информация, что попадает в наш мозг, надолго там и остается, навсегда. Ее очень тяжело оттуда убрать, тяжело с этой уборкой вообще заниматься, что все, что попало, все там осталось. У меня, по-моему, так не работает. И вот один японец структурировал цвета. Я бы очень хотела посмотреть на эту книгу. И их много есть похожих. Японский художник Сандзо Вада. Он сделал исследование цветов, дизайнерских сочетаний, и даже получила премию там «Оскар» за дизайн костюма к одному тоже популярному фильму. Но в чем фундаментальность этого труда, его книги? В том, что в таком компактном формате гид он сделал с секретным оружием дизайнеров и всех людей, хоть как-то связанных с модой, стилистов, иллюстраторов, интерьерщиков. Он собрал цветовые сочетания, которые хорошо дружат друг с другом. У него 348 готовых цветовых сочетаний, палитр, где на страничке на белом фоне там 3, 4, 5 видов очень красивых, непривычных, цветовых каких-то кругов. И так это все гармонично выглядит, так здорово. И вот было бы прелестно, полезно и приятно, вот так собираясь утром на работу, еще приложить страничку этой книги к своему гардеробу и посмотреть, как же можно интересно все собрать. Потому что, ну, практически готовые решения, визуальные сочетания, но не только обычно в сочетаниях, да, есть какая-то запятая, спотыкаемся мы не только на сочетаниях, но очень хочется выглядеть модно, выглядеть сочно, выглядеть красочно. И вообще нам такие путеводители обычно людям очень нравятся. Например, очень бы хотелось где-то получить такой гид, какой-нибудь словарь интонаций текстовых сообщений. Например, расшифровки мессенджерного этикета. Да, путеводитель, который бы вес как-то регулировал знаков препинания. Например, одна точечка в конце, две точечки, какой-то смайлик, то тоже очень тяжело разобраться. Или гид по сочетанию несочетаемой еды тоже хотелось бы заполучить, но, мне кажется, многие из нас уже мастерами стали. Да, достаем все, что завалялось в холодильнике, но что бы нас счастливыми не сделало, можно и так сочетать. Или каталог идеальных ответов на неудобные вопросы родственников. По-моему, это то, что надо для выживания на семейных застольях, на праздниках, на выходных, на свадьбах. Такие готовые палитры для самообороны. Основные вопросы: когда замуж, когда дети, или философские, или экономические какие-то шокирующие. Надо иногда быть к ним готовым. Но ко всему подготовиться невозможно. Но я точно вас уверяю, что на душевном радио в ближайшее время только приветы, только хорошая музыка, поздравления. Вы тоже можете поучаствовать. Пишите в телеграм-чат душевного радио о том, кого сегодня 1 октября и с чем хотите поздравить.
2: Душевное радио. Слушай свое.

улетай, улетаю. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Я не буду, и ты не будешь со временем как-то, правда, великий повтор. Такая игра начинает в отношениях сама по себе получаться. Как-то все в нее включаются, и это... Поначалу мы ходим отдельно, у нас какие-то разные компании, разные друзья, потом бац, и как-то все объединяется, превращаемся в двух пингвинчиков, которые изо дня в день ходят по одному и тому же маршруту, общаются с одними и теми же людьми и едят приблизительно похожие блюда из недели в неделю, смотрят сериалы какого-то определенного формата, кому-то что-то больше. И в итоге так во всем. Мы... Правда, я не буду, и ты не будешь, часто говорим друг другу, это высшая форма лени, так ее называем, да, это когда мы оба, да, смотрим на разбросанные вещи, на полную раковину, и все равно, да, читается в глазах, я не буду сейчас это убирать, и ты тоже не будешь, но если сегодня вы вдруг пойдете в то же самое кафе со своим человеком, закажете тот же самый кофе, вы не скучные, вы просто стабильные, идеальные, да, по идеальной своей колее движетесь. Но иногда из нее можно куда-нибудь выходить. Любовь обычно нас вдохновляет на какие-то безумства. И внутри просыпается невыносимое желание какой-то подвиг совершить ради своего любимого человека. Обычно мы прислушиваемся к тому, что нам этот объект рассказывает, записываем в какую-то свою книжечку желаний, заметок, то, чем можно порадовать его в будущем по поводу или без. И хоть сейчас никто там в окна, под окнами не устраивает серенады, не вызывает на дуэль соперников, но все равно безумство какое-то ради любви совершать хочется, и приятно, просто немножко трансформировалось уже в 21 веке. И буквально недавно книга рекордов Гиннесса подтвердила такой невероятно сумасшедший рекорд. Бразильская пара влюбленных врачей совершила поцелуйный подвиг. 195 поцелуев за 30 секунд. Вы, наверное, тоже об этом знаете, но если не знали, вот, 195 поцелуев за 30 секунд. Но это по 6,5 поцелуев в секунду. Можно вечером потренироваться. Это быстрее, чем работает затвор профессионального фотоаппарата. И нежность какая, да, сразу после этой новости появляется. Тренировались, наверное, месяцами, может, и годами. Вот она, современная чувственная такая олимпиада. Но раньше какие-то возводили Тадж-Махал, вот, да, миллионы роз дарили. И кто-то по водосточной трубе поднимался в общежитие к своему человеку. Такая абсолютная чистая иррациональность, она как будто объединяет, да, все наши попытки впечатлить любимого человека. Нет объяснения, но хочется это сделать. Расскажите, что вы делали для своих любимых людей необычного, иррационального, но такого, что потом запомнилось и вам, и может из поколения в поколение передаваться. Это же единственная легальная форма безумия, которая нас может поднять с дивана, которая может заставить выйти из зоны комфорта, сделать какой-нибудь рекорд, то, что даже казалось невозможным осуществить, пусть даже в четверг. Если сегодня у вас пока еще нет в рейтинге личных подвигов, то можно вместо банального «как дела?» сообщения любимому человеку устроить ему привет, сюрприз на душевном радио, передать привет прямо на по волне, радиоволне. Пишите в телеграм-чат душевного радио, кому и что сегодня будем передавать.
0: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Эйпс! Карамелька! Да-да, ты! Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет! Залетай в сахарный шторм и залипай! Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Сентябрь сегодня, мы понимаем, уже точно сгорел, и с ним куда-то ушли в прошлое все наши мечты, все наши шансы новую жизнь начать с осени. Осень уже в середине своей карьеры. Ну и сегодня четверг, за окном уже приближается к нам выходные. Где-то вдалеке можем их рассмотреть, почувствовать. Уже и помятость какая-то ближе к выходному, да, по ощущениям уже как будто пятница. Но во всем виноват космос. Оказывается, прямо сейчас, 1 октября, на небе, ну, в нашем полушарии, я не знаю, где вы сейчас душевное радио словили, нас же можно и онлайн словить по всему миру, между прочим, но у нас здесь, в Беларуси, убывающая луна, только в Беларуси как будто, ну, конечно же, нет, она заполнена примерно на 60%, в переводе на человеческий «луна», как и наши силы, стремительно все это к нулю куда-то идет. Это идеальная фаза, чтобы официально свою активность снизить. И, между прочим, на лунные и солнечные, вообще вот эти вот календари такого формата мир ориентируется уже тысячелетиями. Ну и большая даже часть мира вообще живет в этих календарях, и поэтому, может, у них так все чётенько получается. Посмотрите только на процентное содержание некоторого вида автомобилей у нас сейчас на дорогах. Все оттуда, с востока. Поэтому, наверное, что-то хорошее в этих календарях есть. Продуктивность какая, глядя на эти календари. Смотрите, столько всего люди успевают сделать. А мы как будто бы не живем по лунным и солнечным календарям, мы как будто бы и меньше успеваем трудиться. А вот нужно подстраиваться под лунный цикл, синхронизироваться с ним. И что нужно делать в убывающую луну, на убывающую? Нужно избавляться от всего старого и избавляться от всего ненужного. Поэтому что нужно выбросить из головы? В первую очередь токсичные мысли. Выбрасываем, не нравится, закрываем их куда-нибудь подальше. А лучше вот так просто выметаем их за порог. Да, а какие-нибудь неприятные дедлайны, обязательства тоже все это убираем. Вот луна вернется, и так и скажем своим работодателям. И тогда мы во все дела ввяжемся с превеликим, наверное, удовольствием. А может, нет, посмотрим, правильно? Нужно в себе удовольствие распознать. Но если хочется сегодня что-то приятное сделать, вот избавиться от ощущения давящего, тянущего, что давным-давно с человеком не общался, и надо как-то красиво появиться в его жизни. Давайте напишем на душевное радио в телеграм-чат. Привет передает Александр брату Сергею. Давай шашлыки на выходных замутим, предлагает. Вот, я как и говорила, вернулся красиво, вернулся музыкально и душевно Александр брату, к брату Сергею. Ну, не знаю, после этого будут ли для вас вкусные шашлычки, но если вы все привезете и все подготовите, сделаете уголь хороший, то, может быть, брат вас и простит за пропажу, за то, что вы не появляетесь. А с другой стороны, мне кажется, тоже интересно какое-то время в жизни друзей не вот так вот не участвовать, чтобы потом сколько новостей было? Ну, миллион! Чтобы можно было весь вечер разговаривать с интересом, с азартом, с горящими глазами. Да, вот тогда тоже этого очень хочется.
0: Душевное радио. Хочется слушать. Душевное
2: радио. Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Неожиданно привлечь что-то в человеке может, ну, совсем оригинальное. И вот Марина в Инстаграм душевного радио прям директ написала, что когда-то ее очень привлекло в будущем муже то, как он ориентировался в звездах. Это ее луна натолкнула на такую мысль. Я только недавно говорила о фазах луны, тут звезды. И он рассказывал ей часами о том, какие созвездия на небе появляются, в какую пору года, показывал, какие звездочки входят в состав того самого лебедя или Вероникиных волос, или созвездия Стрельца. И это ее очень впечатлило. И вот сейчас она своему дорогому Виталику шлет большой-большой привет. Как-то натолкнула ее такая мысль на воспоминания о любимом, о любимом ключевом каком-то этапе знакомств. Ну, вообще, да, у нас в мире очень много людей сейчас живет, обращаясь к небу, к солнечному григорианскому календарю. Мы обращаемся в Дом работы пятница, да, он так называется. Но, а тут бывает целое государство и частично даже синхронизирует свою жизнь с лунным циклом. Дачники тоже это все очень любят. Крупные фермеры сверяются с фазами Луны. Но я вот не знала, что, оказывается, на растущую Луну принято сажать то, что растет над землей, а на убывающую – корнеплоды, так как соки растений меняют направление движения. Это правда? Кто-нибудь расскажите, можно ли доверять этой информации? Я очень удивилась, когда узнала, что Луна так еще влияет на нас. Но мы знаем о том, что стрижки, уходовые процедуры, люди тоже синхронизируют с фазами Луны, такое бывает. Но не знаю, как это вообще взаимосвязано или не очень связано, но как будто на растущую Луну действительно больше активности я тоже замечаю среди вас в телеграм-чате, на убывающей все очень сильно спокойно. Но в то же время у нас есть сообщение, которое хочется зачитать в этом чате. Иван просит передать привет напарнику Сергею. И вот так корректирует немножко сообщение. Ему очень повезло с напарником Сергеем, когда бригада сплоченная – это уже успех. Сейчас они едут на очередной объект. Погода супер, душевное радио играет. И вообще всем желает такого же классного настроения, какое они сейчас ловили с напарником. С напарником хорошо, и пообсуждать можно все на свете. А если песню какую-то знакомую еще диджей, да, поставит, то вообще это будет большим сюрпризом, большой радостью. Елена просит передать привет подруге Галине Финской, которая сейчас занята очень важным делом, выздоравливает. Всем, у кого появились первые или не первые признаки простудные, ну, понятно, что нужно простить эту осень и себе свое как-то иногда даже слишком открытое одеяние, но вы обязательно справитесь. Витамин музыкальный я уже заряжаю, а с вас, пожалуйста, все ягодки, клюква, все, что было собрано непосильным трудом, все сейчас как раз-таки пригодится. Выздоравливай, страна!
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым, передает Белта. Глава государства подчеркнул полную открытость к сотрудничеству в таких ключевых сферах, как машиностроение, сельское хозяйство и высокие технологии. Премьер-министр Казахстана, в свою очередь, отметил, что Беларусь является исторически близким союзником. А главной задачей правительства остается активная и эффективная реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Сегодня Минск становится центром важнейших переговоров. В белорусской столице проходит заседание Совета министров союзного государства. В повестке 15 вопросов, касающихся промышленной кооперации, импортозамещения, создания общих рынков и дальнейшей синхронизации законодательств. Завтра работу начнет Евразийский межправительственный совет. Принятые решения должны определить параметры новых союзных и интеграционных программ на ближайшие годы. В Минске каждый месяц фиксируется порядка 6 тысяч пассажиров без билета, об этом сообщили в Минск-Трансе. В структуре предприятия работает контрольная служба численностью около 350 человек. Ежедневно столичный общественный транспорт перевозит примерно 1 200 000 пассажиров. Соотношение контрастное, но предприятие будет стремиться минимизировать количество зайцев. Какие мультфильмы собирается выпустить «Беларусьфильм», рассказали в Минкульте. Уже 8 октября зрители познакомят с анимационным сериалом «Волчок». Смотреть его можно по-разному, как целый фильм продолжительностью 60 минут, так и по сериям. Среди будущих картин также полнометражные фильмы «Девочка и трактор», «Команда спасателей». Также режиссер Елена Турова работает над проектом, который связан с Могилевской землей. Лента называется «Тайны Александрии». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Привет, Беларусь! Мы группа
1: «Блестящие».
2: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
3: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
4: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
1: Мы будем вас ждать!

0: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1.
2: 624-10-57.
3: Недушный день.
4: Если спрашивают, как дела, чаще всего отвечаем нормально. Что эта норма значит? Это уже вопрос. У каждого своя разгадка, у каждого свой ответ. И под нормой мы вообще разное понимаем. Для кого-то нормально ходить босиком, допустим, на работу. Для кого-то нормально с короткой стрижкой, да, ходить. А кто-то, наоборот, отращивает длинные волосы. Это я не о девушках, мужчины. Сейчас в норме, конечно же, мы считаем, короткая мужская стрижка и без вариантов. Ну, а раньше было по-другому. Между прочим, нормы раньше, вот в 17 веке французская знать, например, носила парики до плеч, да, а у самураев волосы вообще в пучок собирались, а у викингов длинные волосы были как раз-таки символом воинов. Короли, воины, аристократы раньше были с длинными волосами. А короткая стрижка пару сотен лет назад означала одно: либо раб, либо монах, либо в плену. Вот. А у всех остальных статус измерялся длиной волос. Чем длиннее, тем выше он, тот самый статус. Поэтому и вот сейчас мы воспринимаем длинные волосы у мужчин как вызов. Это либо артист, например, Джаред Лето, да, либо рокер, либо, ну, не формал, но рокер — это как будто синонимы. На них оглядываются, не восхищаются, а все вокруг советуют постричься и нормально уже выглядеть. Но вообще все это нормально, только в 20 веке к нам пришло. Гигиена начала побеждать, нужна была гигиена, из-за разных обстоятельств стала вот эта нормой, такой солдатской нормой. Но есть ли среди нас мужчины с длинными волосами? Как вы живете вообще? Как вы выживаете? Как вы справляетесь с давлением общества? Есть ли оно или наоборот? Все вокруг с восхищением смотрят на ваши кудри. И у мужчин почему-то эти локоны, эти кудри, ну, такие красивые, ну, такие несекущиеся кончики. Волна естественная. Почему? Тоже вопрос. Может быть, это правда привилегия мужчин носить длинные волосы? Можете написать в телеграм-чат, если у вас знакомые мужчины с длинными волосами, и как вы к этому относитесь.
2: Душевное радио. Слушай свое.

автотовары и матрасы покупают на Емол. Зимняя резина Белшина R16 123 рубля. Ортопедический матрас Вегас 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: Недушный день.
1: Раз уж настроение сегодня разоблачительное, но вот этим занимаемся в часе, вот это музыкально-разговорным сравнить то, что имеем с тем, что было раньше, удивиться, предлагаю прямо сейчас о том, что раньше длинные волосы у мужчин были нормой, уже мы с вами поговорили. Теперь давайте к розовому цвету повернемся и посмотрим на него внимательно, какие ассоциации возникают. Цвет нежности, правильно, вполне себе женский цвет, да, ну, вот если посмотреть гендер-пати, сейчас конкретно двухцветный, голубой и розовый, но изначально розовый ведь не для девочек был. Не для девочек, еще лет 100 назад розовый был абсолютно мужским цветом. Девочкам полагался голубой. Да, между прочим, голубой цвет чистоты, цвет нежности, а розовый, он раньше был таким красноватым, розовый считался цветом силы, цветом крови, мальчики, продолжатели рода, да, дарители фамилий были вот в таких одеждах и на картинах это все можно хорошо разглядеть. Ну, когда-то вообще все дети были в каких-то чистых одежках, светлых, чтобы можно было четко разглядеть, где какие пятна, покипятить. Ну, это практично. Но в 20 веке все поменялось. Как и с длиной волос. Расскажите в телеграм-чате, что думаете по этому поводу, по поводу розового цвета. Если вдруг ваш мужчина прикупить себе розовую футболку или рубашку. Как вы к этому отнесетесь? И комфортно ли будет взрослому, брутальному мужчине в таком цвете в нашем 2026 году? Что скажете? Пишите в телеграм-чат.

осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: Недушный день.
1: Гораздо легче жить в мире, в котором все более-менее понятно. И как только мы немножко выходим из зоны комфорта, из зоны нашего с вами такого уютного понимания, сразу как-то... неловко и неудобно становится. Многие люди по этому причине не любят путешествовать, куда-то из квартиры выбираться, потому что, ну, это классика. Классика. Мы обычно заходим в детский магазин, и там будто вот конкретно одна половина похожа на зефирчик розовый, другая на базу подводных лодок, но так было не всегда, и в этом часе мы с вами об этом поговорили. Модная матрица когда-то сломалась, да, маркетологи всему виной. В районе 40-х годов 20 века производители просто сели и подумали, а как же заставить родителей больше покупать. И вот мы здесь, мужчины 21 века. Вы годами боитесь розовых рубашек, как будто этот цвет может нивелировать все ваши мышцы, все ваши водительские права, мотоциклы в гаражах и умение построить дом и вытопить баню, вкусно пожарить шашлычок. Розовый отличный цвет. Подарила рубашку такого цвета мужу Ирина. Сначала все было с пола. Пола розового цвета. Вы бы видели его реакцию, пишет Ирина в телеграм-чате. То и что? Я это носить не буду. Ирина говорит, ну, Патя, примерь. Сейчас этот цвет для мужчин в тренде, и он согласился примерить. Ему очень подошел оттенок, прямо помолодел. Но еще и с комплиментом таким, следующим, да? Конечно же, помолодел. Сразу улыбка расцвела, и следующая рубашка была розового цвета. А Макс спросил у девушки, тоже написал в телеграм-чате родинам, как ты смотришь на то, если я куплю себе розовую рубашку? Она ответила, конечно, здорово. Заодно и мне купим рубашечку или блузочку и сумочку. Можно тоже розовую, а можно вообще одну на двоих вместе носить. Вот она, экономия, как выглядит. Ну, вообще-то розовый цвет отличный. Настоящий самец фламинго тоже розовый. И Джейсон Момоа, тот самый, который Аквамен, гора мышц, он ходит в розовом смокинге на ковровой дорожке. И нет сомнений, что он очень мужественно в розовом выглядит. Что я имею в виду? Это всего лишь фейки в индустрии моды. Это просто заговор фабрик, которые красят ткани. И ну, это было бы странно, если бы мы даже еду как-то выбирали по гендеру. Мол, вам нельзя черничный пирог, он синий, возьмите клубничный, девушка. Что это вы, да? Не важно. Ну, это как-то звучит глупо. Так почему с одеждой должно быть по-другому? Это всего лишь наш способ самовыражения. Нужно носить то, что нравится. Или чертовски идет. Ну, а вы можете тоже рассказать. Вот, Ольга, например, купила сыну розовые шорты. Так, на загорелом, типа, ребенке вообще классно смотрится. Мне кажется, на загорелом теле все классно смотрится, честно. Честно, да, уже немножко мы скучаем по лету. Если вы суровый бородатый мужчина, и вам комфортно в рубашке цвета неоновая малина, носите с гордостью. Вы бунтаете, ломаете систему, бунтуете немножко. А если вы хрупкая девушка и в голубом себя прекрасно ощущаете, прекрасно тоже, в том числе. Самый лучший цвет в мире – это тот, который заставляет нас с вами сиять. Глаза наши сиять, нас улыбаться. И чувствовать себя на все 100%. Ведь на самом деле наши дни, ну, не бесконечны, чтобы свой гардеробчик сверять с какими-то стереотипами. Будем яркими людьми.
0: Душевное радио. Классика хитов. Хитов.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк родной для каждого.

0: Недушный день.
1: С приветствием мы еще как-то можем покреативить, ну, поздороваться необычно. И hello, и aloha, и чао, и ручкой помахать, то как прощаться? Как люди друг с другом в разных странах на нашей планете, других еще пока не знаем, прощаются? Кто-то жмет руку, кто-то обнимается, кто-то тоже целует воздух, но если мы вдруг окажемся на Тибете, нужно подготовиться к тому, что на прощание нам могут показать язык. Вот такое забавное прощание, может быть, это фейк, но оно существует. В Новой Зеландии коренные жители используют ритуал, они прощаются, соприкасаясь носами и лбами. То есть носиками так пощекотали друг друга, а потом лбом соединились, это означает обмен дыханием жизни. В Индии традиционный жест «намасте», сложенные ладошки такие, да, с поклоном, переводится как «во мне присутствует то же, что есть в тебе», самое такое уважительное прощание в мире. Но и в целом во многих языках мира слова «прощай» вообще нет. На французском, на японском люди говорят «увидимся позже» или «до следующей встречи». Люди не любят расставаться навсегда. Но где бы мы ни находились, главное улыбаться, когда с человеком уже начинаешь как-то готовиться к прощанию. Тут на что я намекаю, что услышимся завтра. Я Ольга Шевек и говорю вам пока-пока. Ну или как в Японии, сайонара. Ну или еще как-нибудь почитаю, что еще в других странах мира говорят, и завтра расскажу. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым, передает Белта. Официальный визит в Беларусь премьер-министра Казахстана проходит сегодня и завтра и совмещен с участием в мероприятиях Евразийского межправительственного совета и выставки «Иннопром Беларусь». Товарооборот между Беларусью и Казахстаном составил почти 2 миллиарда долларов. Страны увеличили показатель на 16%. В Минске продолжает работу международная выставка «Иннопром Беларусь». В этом году масштабный форум стал ключевой площадкой для промышленной кооперации и интеграции на пространстве ЕАЭС и СНГ. Подписание документов проходит в режиме нон-стоп. Новые контракты заключены между российской IT-компанией и белорусским БелАЗом. Внедрение цифровых решений в реальное производство означает больше точности и ту скорость, которую требует современный рынок. В День пожилых людей стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». По 13 ноября волонтеры Красного Креста будут поддерживать одиноких пожилых и престарелых, людей с инвалидностью. Подопечным окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, проведут обучающие тренинги по уходу и активному долголетию. В прошлом году помощь получили больше 17 тысяч человек. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, без осадков. Температура ночи составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно до 22 с плюсом. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей? А танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое

0: карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь и Казахстан заключили соглашение на сумму порядка 80 миллионов долларов на «Иннопром Беларусь», передает Билта. Было подписано дополнительное соглашение к основному контракту на поставку мясной продукции в Казахстан на 2027 год между Брестским мясокомбинатом и Беластан-КЗ, а также на поставку молочной продукции в Казахстан. Церемония подписания стала ключевым итогом работы сторон, подтвердив взаимный интерес к углублению торгово-экономических связей и реализации совместных проектов. Международный форум «Инновации для качества жизни людей 65+» объединил в Минске представителей госорганов, бизнеса и науки. На пленарном заседании в формате дискуссии своим опытом по повышению качества жизни для старшего поколения поделились и представители Японии, Китая и России. На сессии «Возраст как ресурс» обсудили вовлечение пожилых людей в серебряное волонтерство. Представят инновации по созданию условий для активного долголетия. Совместно с Министерством труда и социальной защиты организуются курсы по цифровой грамотности для людей старшего возраста. Сельскохозяйственные ярмарки в Минске при благоприятных погодных условиях будут работать до 6 декабря. Это стало ежегодной традицией. В этом году они стартовали 19 сентября. Ярмарки продлевают до декабря уже несколько лет подряд. И эта практика положительно воспринимается как продавцами, так и жителями Минска. Основная площадка расположена у Чижовка-арены, еще 9 в районах столицы. Игровую майку Джерси Джордана с третьего матча финала НБА 1998 года продали почти за 13 миллионов долларов. В этой белой форме с 23-м номером Джордан выходил на площадку в третьем матче финальной серии плей-офф НБА 1998 года против Юты Джаз, набрав в той игре 24 очка. Сделка установила новый мировой аукционный рекорд. Джордан завершил свою профессиональную карьеру в 2003 году. И к новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки Бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. Галерея национального декоративно-прикладного искусства представляет собой уникальный уголок традиционных белорусских ремесел, расположенный в самом центре крупного города. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, ткани, кожи, дерева, лоза, береста, копии, фрагменты скатерти и салфетки. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 6 тепла, днем в Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18, в Минске завтра без осадков и 19 тепла. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня много-много чего хочется сказать по поводу приближающихся выходных, но мне кажется, говори, не говори, вы и так все без меня знаете. Прекрасно, да? Пятница уже завтра, ну и, как обычно, в этот день начинается уикенд. Ну а сегодня, знаете, устроим такой небольшой пробник. Тоже предлагаю хотя бы начать отдыхать, ну и постепенно готовиться к уикенду. Тем более до конца рабочего дня совсем ничего. Душевное радио будет рядом, Дмитрий Кустов здесь. Это я. Ближайшие часа три мы с вами и кино какое-нибудь классное обсудим на вечер. Много новостей тоже интересных будет. Ну и очень скоро расскажу вам о том, что начались продажи самого большого кроссовера Lexus. Где эти продажи начались, ну и как выглядит эта машина. Все, ближайшее время.
1: Что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Бытовую технику и постельное белье покупают на Емол. Стиральная машина «Атлант» 929 рублей. Двухспальная постельная из «Поплина» 89,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Милиция!

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Вы слушаете «Душевное радио». Кто-то на работе, кто-то дома отдыхает. Ну, а кто-то в пути. Вам желаем удачной дороги. Ну и, кстати, новость в тему российских автосалонов. Наконец-то доехал самый огромный семейный, ну, как бы сказать, корабль, наверное, от компании Lexus. Новый семиместный кроссовер TX. Ох, ну давайте сразу по технике. Там все серьезно. Полный привод, ну тут понятно. Восьмиступенчатый автомат и безальтернативный турбодвигатель объемом 2,4 литра, который выдает 371 лошадиную силу. Ну и полный фарш по классике. Трехзонный климат, панорама во всю крышу, ну и еще и бесключевой доступ. Странно, знаете, что я подумал, холодильник они туда не вставили. Но, видимо, все-таки не китайская, да, компания? Но самое красивое в этом огромном «Лексусе», конечно, ценник. За базовую версию «Лакшери» столичные дилеры просят 140 тысяч долларов. Но если вам захочется щеголять в агрессивном спортивном обвесе в спорт, готовьте 162 тысячи долларов. Слушайте, мне кажется, в такой машине за такие деньги можно и даже нужно танцевать в полный рост. Особенно под ламбаду. Давайте слушать.

0: Вы слушаете Душевное радио. Слушайте, у нас же сегодня 1 октября. Поздравляю с началом второго осеннего месяца. Ну, с погодой пока все очень даже неплохо. Ну и, кстати, с праздниками сегодня тоже хорошо. Отмечается в этот день Международный день кофе. Но я думаю, уже мои коллеги сегодня и с утра, и днем поздравили вас. А я, так скажу, пришел на работу, кофе закончился. Так что я с вами... Видимо, этот праздник сегодня отмечать не буду, по крайней мере, на работе. Ну, а дома уже, наверное, поздно будет пить этот самый кофе. Но зато сегодня есть еще, наверное, более прекрасный праздник – Международный день музыки. Вот это я предлагаю отметить хорошими хитами. Впереди у нас Ванесса Мэй, еще послушаем Black Eyed Peas и не только. А ближайшие минут 7-8 подарю вам хорошую, как мне кажется, интересную новость. Исследование было проведено. Чем осень грозит вашим отношениям со второй половинкой? Хорошо ли осенью с кем-то встречаться и вообще налажен ли диалог или нет? Вот обо всем этом в ближайшие несколько минут дождитесь. Ну и удачного дня!
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогает.

0: Вот знаете, за что я люблю душевное радио? Звучат хиты, классные песни, а потом раз — и Ванесса Мэй в эфире с треком «Stormy», ну или «Шторм», это переводится с английского. Слушайте, я искренне надеюсь, что и вы любите душевное радио, и этот день проводите вместе с нами. Ну и надеюсь, что все сегодня идет по плану, и не только у вас на работе или дома, но и с вашей второй половинкой. Особенно осенью. Почему? Особенно осенью. Ну вот исследование было сравнительно недавно. Оказывается, с холодом, дождями, вообще с осенью, с октябрем, ноябрем к нам возвращается сезонная одна проблема, очень неприятная – семейные разборки. Психологи, кстати, предупреждают, осенью у пар может стать больше конфликтов. Ну а причины не обязательно в том, что люди вдруг перестали друг друга любить. Осенью становится меньше дневного света, больше сырости, усталости и желания после работы просто забраться куда-нибудь под одеяло и никого не видеть. У вас такое есть, ну честно? На этом фоне может снижаться желание общаться и проводить время вместе. Психологи советуют не списывать каждую ссору на «мы просто устали», а разговаривать о том, что действительно накопилось. Ну, одним словом, если вдруг обидели любимого человека, говорите, это вот октябрь во всем виноват или ноябрь. Ну, моя бы не поверила, ваша, я не знаю, надо проверить.
1: Реклама.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Вы слушаете «Душевное радио». Давайте пока послушаем Black Eyed Peas. Shut up. Очень скоро расскажу вам, что за внедорожного монстра приготовили в компании Jeep. Да, но до этого здесь Дарья Утюжникова. Новости погода. Вам хорошего завершения этого рабочего четверга. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Беларуси и Казахстане расширяют межрегиональное сотрудничество. По итогам переговоров Александра Турчина и Алжаса Бектинова подписан пакет международных документов. В приоритете взаимные поставки. Беларусь заинтересована закупать в Казахстане овощи, металлопрокат и оборудование для железных дорог. Минск, в свою очередь, готов ввести на казахстанский рынок больше продуктов, промышленных и сельскохозяйственных товаров. Еще одна точка соприкосновения – атомная энергетика. Совместные проекты в этой сфере откроют новые возможности для заводов. Республиканский институт контроля знаний масштабно обновил концепцию РТ для выпускников. Испытания теперь объединили в одну образовательную программу из трех модулей. Первый посвящен знакомству с технологией ЦЭ и ЦТ. Здесь детально разберут регламент, а также правила заполнения бланков и поведения в аудитории. Второй этап направлен на систематизацию школьных знаний и решение более сложных тестов. А заключительная – генеральная репетиция экзамена. Официальный старт регистрации на первый модуль РТ назначен на 9 октября. В Беларуси с 17 по 24 октября пройдет акция «Дай лесу новое житё». Ее цель – помочь в восстановлении лесных массивов, которые пострадали из-за ураганов. Принять участие в акции может любой желающий. Чтобы присоединиться, достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты подскажут, на каких участках сейчас особенно нужна поддержка волонтеров, а также предоставят весь необходимый инвентарь. Ожидаются ли магнитные бури в октябре, рассказали ученые. Этот месяц в основном будет спокойный, но прогнозируются три периода геомагнитных колебаний. Небольшое возмущение возможно уже завтра и 4 октября. Магнитная буря прогнозируется 22 октября. Врачи в это время советуют больше отдыхать, пить достаточно воды, гулять на свежем воздухе и следить за давлением. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно без осадков. Температура ночью составит от 1 до 6 тепла. Днем в Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу. Час проверенных драйвовых хитов».
0: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00. Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

этого момента, если вы еще думали, стоит ли ехать домой или остались силы, можно и задержаться на работе. Нет, нет, нет, музыка в дорогу, она не для этого. Она для того, чтобы мчаться по дорогам города в надежде, что пробок не будет. Ну а если и будут, если вы задержитесь, то приедете позже жены. Зато, знаете, ужин будет готов тоже. Интересный такой момент. Вам удачной дороги, приятного завершения этого трудового четверга. С вами Душевное радио, ну и Дмитрий Кустов. Я тоже с вами. Следующие два часа скучать точно не будем. Очень скоро дам кинорекомендацию личную, персональную на этот вечер. Вам понравится фильм, не сомневайтесь. Ну,

0: Ну а в этом музыкальном часе обсудим тоже немало интересного, ну и в том числе, чего там приготовила компания Jeep. Говорят, какого-то внедорожного монстра просто создали, может проехать по всему. Ну вот узнаем в ближайшие несколько минут, ну а пока музыка в дорогу в нашем эфире.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем отличного вечера. Знаете, в последнее время словил себя на мысли, что как-то интересно поменялась жизнь. Я бы сказал, стала плотнее, ну, более динамичной, что ли. Вот раньше, после работы, думал, вот туда надо сходить, а вот друзья зовут туда, тоже надо сходить. Вчера я, наконец, словил себя на мысли, что если вечером, вот после работы, будут силы, будет желание, что самое главное, и время зайти за хлебом, и желательно свежим, то уже, в принципе, неплохой вечер. Я очень надеюсь, что сегодня вы успеваете везде. Главное, не задерживайтесь на работе. Вам желаем удачного пути. Ну и, кстати, новость-то автомобильная тоже в тему. В компании Jeep решили доказать, что классика не стареет. Превратили свой компактный Чероки в полноценного внедорожного монстра. Ну, не стали они ограничивать с косметикой, зашли под кузов серьезный арсенал. Клиренс увеличили до внушительных 229 миллиметров. Углы въезда-съезда сделали максимально крутыми. Ну, а все дно, включая топливный бак и электрику, наглухо закрыли металлическими пластинами, чтобы машина спокойно могла штурмовать броды глубиной до 60 сантиметров. Только представьте себе, это ж не машина, танк какой-то. Ну и что там еще? Там 1,6-литровый турбомотор, два электродвигателя, которые суммарно выдают 210 лошадей. Ну а в Штатах за такую игрушку просят примерно 44,5 тысяч долларов. Ну, с первыми поставками уже в следующем году. Вы знаете, мне кажется, на такой машине нужно какие-то дикие сибирские болота штурмовать. Ну а по итогу будут штурмовать разве что бордюры у торговых центров во время пятничных распродаж.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Да, если забыли, 1 октября у нас сегодня. Я напомню, что не только Международный день кофе и музыки, еще, оказывается, сегодня отмечается Всемирный день какао и шоколада. Слушайте, нет ощущения, что сегодня самый, ну или один из самых вкусных дней в году. Аж прям шоколад захотелось, причем, знаете, какого молочного, можно с изюмом или орехами, а и другое тоже круто. Хотя вот диетологи советуют все-таки темный шоколад есть. Почему? Потому что там высокое содержание какао-бобов от 70% и выше. Но вот эти какао-бобы являются источником мощных антиоксидантов, ну и важных микроэлементов. Ну и еще повышают концентрацию и память, стимулируют выработку гормонов радости, ну и помогают снизить уровень кортизола, то есть гормона стресса. Поэтому если стрессуете, сегодня после работы за шоколадкой заедьте. Я вот вместе с вами тоже это сделаю, за чем-нибудь шоколадным точно не заеду. Но чтобы быстрее настал этот момент, музыка в дорогу, ближайшие 20 минут. Ну и не забывайте, что нас можно слушать онлайн в любой точке города, страны, да вообще целой планеты. Все на сайте душевныйрадио.бай. Заходите.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Бешеные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать,

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах душевного радио.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
1: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио. Душевное радио.

0: слушайте, ну столько обещаний прямо в одной песне, но главное, чтобы сбылось. Вот Дарья Утюжникова много вам не подарит, но подарит точно очередной выпуск новостей и прогноз погоды. Все уже совсем-совсем скоро, ну и мы с вами тоже услышимся. Узнаем, что там Toyota сбрасывает на свои автомобили и зачем.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
2: Белагропромбанк.
1: Банк родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Добрый вечер. В Минск прибывают руководители правительств стран ЕАЭС для участия в запланированном на завтра заседании Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры также посетят вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь» и примут участие в пленарной сессии. С этого дня в Беларуси можно заказывать дрова онлайн. Как рассказали в Минлесхозе, заявки подаются через Telegram-бот или на сайте Белгослеса. Если человек окажется в лесхозе лично, то на информационном стенде будет находиться QR-код, который ведет на сайт для подачи заявки. Оплатить заказ можно через ЕРИП. Дрова по-прежнему можно купить и привычным способом, обратившись в лесничество. Под Минском до конца года полностью закрыли мост через Свислы, Череч и Масте в агрогородке Новый Двор. Автомобилистам придется объезжать через улицу Селицкого или Королищевича. Из-за перекрытия также изменились маршруты некоторых автобусов. Пешеходам мост оставили открытым. Фестиваль грузинской культуры пройдет у Дворца спорта 3 октября. Праздник «Судьба моя Беларусь» начнется в 12.00. Сначала выступят представители национальных объединений и белорусские коллективы. С 15.00 стартует грузинская часть фестиваля. Танцы, песни, гости из Грузии, фудкорты, мастер-классы по приготовлению национальных блюд. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно без осадков. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем в Бресте и Гродно до 22 с плюсом. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18, в Минске завтра без осадков и 19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Слушайте, сегодня можно и самбу танцевать, и румбу, да что угодно. Давайте танцевать вместе. Вечер четверга официально наступил, но теперь уже не скажете, что я на работе, чего ты желаешь, удачного пути. Нет, я продолжаю это делать, как будто выгоняю вас с работы, но по сути я это и делаю. Мне пора бы уже ехать домой, пора отдыхать, вкусно есть. Ну и давайте проведем этот вечер вместе. Вы слушаете «Душевное радио», меня зовут Дмитрий Кустов. Что же мы будем делать в ближайшее время? Я вам скажу, через полчаса персонально личная кинорекомендация. Если хочется чего-то поострее сегодня, вот будет классный триллер. Все это через полчаса, ну а в ближайшее время тоже интересную автомобильную новость расскажу. Там японцы из компании Toyota решили посбрасывать на свои автомобили кое-что очень тяжелое. Зачем они это делают? Все в новости уже совсем-совсем скоро. Легкого вечера, ну и с наступающей пятницей.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: слушаете «Душевное радио». Только что здесь были Платон Джилей, Делориан, отсылка к фильмам, да, «Назад в будущее». Ну, раз заговорили с вами про машины, получаете новость для тех, кто считает электрокары хрупкими гаджетами. Вот японцы из компании Toyota решили доказать обратное, устроили новому электрическому пикапу Hilux краш-тест в стиле шоу «Топ Гир». Кстати, это произошло прямо на их легендарном аэродроме. Инженеры подвесили на кране огромный жилой трейлер весом 760 килограммов, вдумайтесь, и со свистом уронили его на крышу машины с высоты 9 метров. Когда пыль осела, выяснилось, что 5-метровый рамный грузовик получил лишь вмятины. Вся силовая структура и батарея остались абсолютно целыми. Ну а пикап взял, спокойно завел, сам уехал со стадиона. В общем, с одной стороны, за прочность рамного будущего можно не переживать, а с другой, знаете, я представил просто свою машину, что вот на нее уронили 760 килограммов с высоты 9 метров. Ну, конечно, не завелся бы я там, я даже не нашел, куда ключ вставлять. Ну, как-то бы, может, ребят помогли унести, по крайней мере, эту машину. Вообще больно было читать, честно вам признаюсь, очень больно эту новость.
1: Технику для уборки и уходовую косметику покупают на Емол. Робот-мойщик окон Домио 269 рублей. Барьерный крем Селимакс 50 мл 49,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771 09 91 или на сайте emol.by.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Уже совсем-совсем скоро порекомендую вам фильм на этот вечер. Примерно через минут 7-8. Но сразу забегая вперед, небольшой спойлер. Хватит уже драм, мелодрам, комедий, детективов. Вот каждый вечер вам что-то такое советую. Сегодня будет самый настоящий триллер, хоррор. Вообще жуткая вещь, но запоминается надолго. Что за фильм такой? Вот очень скоро в эфире. Пока есть время, загляните, пожалуйста, в наши соцсети. «Душевное радио» найдете и в ВК, и в ТикТоке, и в Инстаграме. Вот вспоминал, где еще? Ну, конечно, в Инстаграме. Почаще туда заходите. Если забудете, где мы есть, то есть в каких соцсетях, все ссылки на наши страницы можно найти на сайте душевнойрадио.бай. Так что заходите, не забудьте вступить. Ну и, конечно, ставьте лайки, комментируйте, общайтесь с любимыми ведущими, выигрывайте подарки, ну и смотрите много разного контента.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624-1057.
7: Привет, я Наталья Гулькина, а вы слушаете мою песню на волнах «Душевного радио».

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем! We'll be right back.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Как обычно, в это время подкидываю вам какой-нибудь классный-классный фильм. Вы знаете, я подумал, ну хватит уже мелодрам, хватит комедий. Давайте немножко пощекочем нервы, да, сегодня. Ну, если будет страшно, то ладно, завтра посмотрите. Фильм, который называется «Дом на другой стороне» 2020 года. Что это такое? Это хоррор, это триллер, ну, немножко там детектив, ну, где-то очень-очень далеко. Главное, это хоррор-триллер. О чем этот фильм? Ну, смотрите. А точнее, слушайте. Главную героиню зовут Бет. После неожиданной смерти мужа остается одна в доме у озера, которое он построил для нее. Ну вот поначалу все выглядит, знаете, как история про переживание утраты. Но потом начинаются странные вещи. Ночные видения, непонятные находки и секреты мужа, о которых она раньше даже не подозревала. Ну и главное, знаете, что мне нравится в этом фильме? Он не торопится объяснять происходящее. Поэтому примерно вот до середины сидишь, думаешь, так, я сейчас смотрю мистику, или у этой женщины просто окончательно поехала крыша. Одним словом, если любите психологические триллеры, где атмосфера важнее количества, уж не знаю, какой-то жути, здесь напряжение строится на ощущение, что в доме что-то не так, но вот до конца не понимаешь, а что именно там не так. Когда смотреть этот фильм? Ну, в идеале сегодня, да, вечером, в темноте, без телефона, потому что фильм любит заставлять всматриваться в фон и сомневаться, действительно ли ты что-то увидел. Ну и в целом довольно мрачно, тревожно, местами реально жутко. Если очень боитесь, ну посмотрите с кем-то, с мужем или с женой. Если совсем боитесь, ну ладно, давайте завтра, я не знаю, после работы, ну не сильно поздно вечером, да? Фильм, очень рекомендую вам, запомнится надолго, называется «Дом на другой стороне». Это хоррор, и я очень вам рекомендую его посмотреть.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
5: Светофор. Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
6: «Душевное радио». Твой удачный день. Твои любимые песни.

сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: Кайли Минок в эфире душевного радио. Can't get you out of my head. Не могу выбросить тебя из головы. Мне кажется, знаете, идеальная песня для пятницы. Но вот я сижу и думаю, а ведь завтра конец рабочей недели. Завтра долгожданная, любимая, дорогая пятница. Вот с ней я вас и поздравляю. Завтра с утра поздравит еще Дмитрий Санкович. Не пропустить с 8 утра. Днем придет Ольга Шебека. Ну, а меня зовут Дмитрий Кустов. Мы с вами прощаемся, но обязательно еще услышимся. Вам хорошего вечера. На будущее доброй ночи. Пока.
1: Душевное радио. Слушай свое.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектиновым, передает Билта. Официальный визит в Беларусь премьер-министра Казахстана сегодня и завтра совмещен с участием в мероприятиях Евразийского межправительственного совета и выставки «Иннопром Беларусь». Товарооборот между Беларусью и Казахстаном составил почти 2 миллиарда долларов. Страны увеличили товарооборот на 16%. В Беларуси меняются правила работы системы электронной очереди на границе. С этого дня для физических лиц вводят ограничение срока действия договора. Бронь будет действовать ровно 30 дней с момента оплаты. Как сообщили в Белтамуж-сервисе, в течение этого периода необходимо выполнить одно из трех условий. Проследовать на транспортном средстве в зону ожидания, пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо подать заявление о возврате средств. В Минске начали включать отопление в жилых домах, общежитиях, банях и театрах. Решение в мэрии приняли с учетом скорого похолодания, которое прогнозируют на следующей неделе. Важно отметить, что подача тепла в жилфонд происходит не одномоментно. Пуск отопления занимает от 3 до 5 дней. В случае необходимости развоздушивания систем нужно обратиться к коммунальщикам. Какие мультфильмы собирается выпустить «Беларусьфильм», рассказали в Минкульте. Уже 8 октября зрители познакомят с анимационным сериалом «Волчок». Смотреть его можно по-разному, как целый фильм продолжительностью 60 минут, так и по сериям. Среди будущих картин также полнометражные фильмы «Девочка и трактор», «Команда спасателей». Также режиссер Елена Турова работает над проектом, который связан с Могилевской землей. Лента называется «Тайны Александрии». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,43, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 6 тепла. Днем в Бресте и Гродно до 22 с плюсом, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра без осадков и 19 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что?

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятно.

0: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Классика хитов. Хитов.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.ком. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка. 12.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убыли.

0: Реклама. Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Ген.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

Ох, не замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.
5: Теплое.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Вера, вызовите-ка мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
1: Как?
0: Новосельцева, разумеется.

0: мои сапоги верно?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна, вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да?
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Скучаю, я без тебя. Ты небо, а я земля. Скучаю, я без тебя.